0: На Корошкам радио са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома.
1: Твои пове. Чертихам за ньо.
0: На поти и на обделу. Корошки радио. Ритъм Корошка.